0: Приветствую вас, дорогие возлюбленные в Господе. Благодать вам и мир от того, который был, есть и грядет. Вы слушаете слова Священного Писания из Евангелия от Матфея, 5 глава, 20 стиха по 26. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Это Божье Слово. Мы помолимся. Любящий и дорогой наш Господь, Ты подарил нам спасение и вечную жизнь. Благодарность Тебе за это. Дай же нам, чтобы эта новая жизнь, она наполняла нас, чтобы в нас был духовный рост, чтобы наша жизнь приносила плоды, которые будут пребывать в вечность, чтобы вся наша жизнь могла свидетельствовать другим о Тебе, о том, кто дарит эту жизнь, кто наполняет нашу жизнь смыслом, своим божественным, небесным смыслом. Господи, помоги, чтобы Слово Твое сегодня, действуя в нас, открывало нам этот божественный смысл, чтобы мы в Тебе пребывали, Тобою жили и в Тебе приносили плоды для вечной жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Благословенное, благодатное время, которое было нам подарено Господом от Адвента до Дня Пятидесятницы, возвещало нам о чудных, дивных делах Божьих, которые совершил Он для нашего спасения, как много нам в Нем подарено. И это откровение, оно теперь подарено нам, чтобы мы были богаты Господом, богаты Его любовью, Его милостью, Его благословением. И вот теперь время после Троицы, оно наполняет таким духовным смыслом, которым Господь учит нас все то, что мы от Него получили, применять в нашей жизни, чтобы наша жизнь наполнялась таким духовным смыслом и приносила плоды для вечной жизни. Господь помогает нам, Он дарует нам Свой свет, Свою благодать. Сегодня Его Слово также обращено и к закону, и к Божьему откровению, чтобы мы этим Словом Божьим обогатились, это Слово Божие приняли для себя и имели его как руководство в нашей жизни. Слово Божие говорит нам, что праведность наша должна превзойти праведность книжников и фарисеев, если мы всем сердцем желаем войти в небесное царство. Праведность книжников и фарисеев не открывает вход в это царство. Она велика, она праведна, она, можно сказать, для многих людей даже недосягаемо, и тем не менее даже она не открывает вход в небесное царство. Нам трудно в это поверить. Мы читаем Божье Слово, в котором юноша подошел, спрашивал, что мне делать, чтобы иметь наследие в этом царстве. Иисус сказал, ну а как в законе читаешь? Он перечислил заповеди. Иисус говорит, правильно ты говорил. Вот так поступай и будешь иметь вечную жизнь. Все же человек ушел огорченным, потому что то маленькое предложение, которое сделал ему Иисус, наполняя его, да, хороший, правильный ответ, но божественным смыслом, что имение твое велико, раздай его бедным, нуждающимся, приходи, следуй за мной, будешь иметь это наследие. Человек очень задумался, может быть, так не смог со своим земным богатством расстаться, не верил Иисусу, не доверился Ему, не смог победить свои земные чувства, и поэтому вот без духовного такого наполнения даже все те заповеди, которые, ну, как ему казалось, он соблюдал в жизни, они ему это царство не открыли. Поэтому Иисус говорит нам сегодня, пусть ваша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. То есть пусть будет духовное наполнение, это очень-очень важно. Без него все ваши вот попытки угодить Богу окажутся бесполезными. Апостол Павел имел такое свидетельство, сам о себе говорил, что он по правде закона непорочный. И тем не менее, эта его праведность не открывала перед ним небесное царство. Только благословенная и благодатная жертва Иисуса Христа, которой он омыл его так же, как грешника, от всех его грехов и пороков, открывал этому блаженный вход в небесное царство. Так и сегодня вот Иисус в Нагорной проповеди обращает наши взоры. Он говорит, вы слышали, что сказано? Это Слово Божие. Это не просто вот мнение людское. Это даже не просто вот установление Моисея. Это Божий закон, что не убивай. Господь такую заповедь дает своему народу и нам с вами. Он показывает, что это его слово, это его откровение. Он жизнь, которая наполняет все собой, поэтому говорит, эту жизнь даю я, и только мне принадлежит право, когда эта жизнь может начинаться, и когда эта жизнь может быть закончена. Кто-то, может быть, вот по праведности фарисейской тоже так скажет, я никого и никогда не убил в своей жизни. Эту заповедь перед Господом я исполнил. Господь показывает нам, наполняя ее духовным смыслом, что даже ненависть, даже зависть, которая рождается в твоем сердце, те слова, может быть, обидные, которые произносят, и суждения твои, которые выносят суждения о человеке, они открывают, чем наполнено твое сердце. И Господь говорит, что даже тогда, когда ты говоришь вот эти слова «рака», «безумный», ты подлежишь суду, подлежишь Синедриону. Ты даже не замечаешь, что, говоря эти слова, ты сам на себя обращаешь Божий гнев. Тогда мы вспомним, что послужило причиной нашего спасения, то мы увидим ни в коем случае, даже ни чуть-чуть, ни наша праведность, ни наше исполнение закона. По праведности, даже если законы, ты имеешь какое-то свидетельство внутри себя, то когда перед Божьим светом мы предстаем, вдруг обнаруживаются все тайные мысли, тайные желания, то так же Господь судит. Он говорит, что не только физическое исполнение этой заповеди открывает нам небесное царство, а именно, когда в твоем сердце любовь живет, которая принимает Божью любовь к тебе, которая наполняет тебя своим особенным благословением. Она научает тебя любить тех, кого Бог возлюбил, прощать и служить к спасению тем людям, которые сегодня, может быть, еще в неверии, в ожесточении, в неправде своей погибают. Один человек сказал, такой как бы, как вывод жизни своей подвел, что если ты не умеешь прощать, то это свидетельство лишь о том, что ты так и не научился принимать это Божие спасение. А если ты сам его не имеешь, то, естественно, тебе нечем поделиться. Ты не можешь его подарить другим, потому что сам его не имеешь. Если мы посмотрим на нашего Господа и увидим тогда, как Он милостив и благ, как Он прощает и тем, кто имеет огромнейший долг перед Ним, но он знает, мы никогда не сможем все эти кадранты ему отдать. Мы никогда не сможем отдать ему весь долг, который мы перед ним должны. То наше спасение никогда не сможет быть искуплено нашими делами, нашей жизнью, даже нашей смертью. Но смерть нашего Господа Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Его милость и благодать, она дарит нам то, что невозможно ни за какие сокровища мира купить, приобрести. Она дарит нам вечную жизнь. Это Господь делает своей милости, по своей доброте. И Он хочет, чтобы такое любящее, милующее сердце было так же и у нас, чтобы мы от нашего Господа научились и приняли. Я благодарен Господу за духовных опыт или людей, которые Он посылал мне в жизни. Еще при моем становлении духовном, в моей юности, мне был наставник, пастор, старший брат, которого я по своей, может быть, вот юности и непониманию часто обижал. Обижал не специально. Мне казалось, что у них, как у старых людей, что-то такое неправильное представление о многом есть. И как молодой брат я хотел много что поменять, изменить. Он приходил, иногда говорил, сегодня я не мог уснуть всю ночь, думал о том, что ты говорил, что ты делал. А я даже как будто как награду это себе принял. Ну вот, наконец-то ты немножко хоть помучаешься, как попереживаешь. Не было никакого сострадания в моем сердце. Господь открыл мне, что даже то, что иногда я думаю, что это правда, я похож был на апостола Павла, который думал, что тем служит Богу, когда гнал церковь. Вот однажды я пришел к этому старому брату домой, а он сидел там, яблоки резал на вино и отвернулся от меня. Я ему говорю, я пришел поговорить, а он так отвернулся от меня. Говорит, я знаю, ты пришел опять спорить. Ему это так не нравилось. А я говорю, я пришел мириться. Он так ножик, яблоки, все бросил в это ведро. Встал, говорит, о, это я люблю. Завел меня в беседку, там на улице у них была беседка. Дал мне Библию, мы прочитали несколько стихов из Библии. Мы вместе помолились, как братья, обнялись, поцеловались. Это было такое благословение. Господь говорит нам, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим. Господь это слово говорит нам, чтобы мы именно в нем исчерпали все источники нашей жизни. Потому что пока мы в этом мире черпаем, по мирским правилам живем, Даже вот, наверное, не то что ссориться, судиться с миром. Ну, иногда мы думаем, что для нас это нормально, но Библия учит нас совершенно другому. Она говорит нам, иногда ты сможешь больше на человека оказать влияние и больше к его спасению послужить, когда не свою правоту будешь доказывать, а когда, может быть, даже лучше останешься обиженным и этим явишь жизнь Христову. Очень трудно нам являть жизнь Христову, когда мы держимся за закон. Но когда благодать и любовь Божия движет нами, тогда многие закрытые двери открываются. Тогда закрытые сердца открываются перед Богом, чтобы быть наполнены Его любовью и принимать Его спасение. Поэтому, если мы хотим приносить добрый плод для вечной жизни, пусть Господь вот свою любовь, свою милость и прощение всегда напоминает нам о них, напоминает их в крещении, которым принял нас, своей смертью спас нас, напоминает нам своей благословенной жертвой, которую мы вспоминаем в причастии каждый раз, вспоминая, что только благодаря милости и спасение нашего Господа мы все имеем в нашей жизни, как настоящее, так и будущее. Когда мы будем вот этой благословенной благодатью Божьей наполнены, тогда мы сможем и этому миру нести благую весть о спасении через прощение и примирение. Пусть Господь благословит всех нас, Ему за все слава. Аминь.
1: Мы часто торопливы в рассуждениях, выносим приговор, не вникнув в суть, и обвиняем в скрытых преступлениях, порой так быстро, не успев моргнуть. Мы ярлыки навешиваем всюду, припоминаем старые грехи, несем не радость, осуждение людям, а взвесь самих окажемся легки. Один у нас судья — Бог всемогущий, Он в милости Своей привлек к Себе, дал покаяние сердцам в грехах живущим, путь указал блуждающим во тьме. А мог бы осудить, но нет, прощение, как дивный дар Его святой любви, в крови Христовой дивное рождение и обновление жизни и судьбы. Нет, не судить, любить Бог призывает, любить, как Он, и жертвовать собой. Собой, своим и всем, чем наделяет великой милости Отец Благой. Учи нас, Боже, к людям состраданию. Дай сил сносить все немощи друзей. Открой глаза, чтоб видели страдания всех тех, кто мучим от порочности своей. Ты мир открыл своею благодатью, чтоб каждый мог прийти к кресту. Открыл всем людям сердце на распятие, путь проложил в небесную страну. Пришел, чтоб всех спасти от осуждения. О, дай Господь нам силы не судить. Пусть царствует в сердцах стремление жить на земле, как Ты, и всех людей любить. Аминь.

Помолимся. Отец наш Небесный, Боже Всемогущий, Всеблагой и Всесильный, Господь Бог Вседержитель, хвала и благодарность Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, за Твое долготерпение, за Твою милость и любовь ко всем нам, явленную во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который сегодня продолжает и это дивное свидетельство по всему лицу земли, для того, чтобы человек обратился и жив был. И сие слово, которое Ты сегодня уже проговорил нашим сердцам, насади его, чтобы нам иметь эту надежду живую на Тебя, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Чтобы то, что Ты сказал, праведность книжников фарисеев, не было для нас каким-то достижением, но праведность Иисуса Христа была величайшей дарованием для каждого из верующих в Тебя, Боже Всемогущий, чтобы и нам, обращенным к Тебе, прославляя имя Твое великое, однажды войти в город воротами, чтобы быть Тебе верными. Боже Всемогущий, молю и прошу, будь милостив и благ ко мне, бедному грешнику, прости мне всякий грех в словах, мыслях и делах. И в этот час служения прошу, коснись и моих немощных уст, дабы мне, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. За все Тебе честь, хвала и благодарность, на все да будет воля Твоя, наш любящий Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, в продолжении этого служения нам предлагается второй текст, взятый из послания апостола Павла к евреям, глава 11, с 1 по 16 стих включительно. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимого, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Верою и сама Сарра, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Аминь. Слава, хвала и благодарность нашему Богу Спасителю, что и сегодня имя Иисуса Христа проповедуется по всему лицу земли. И как мы слышали слова нашего Спасителя и Господа, что если праведность
тех учеников, которые следовали за ним, не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Они не могут войти в Царствие Небесное. Итак, этот текст показывает нам историю израильского народа и тех людей, которые до того, даже как был отделен этот народ, оставались верными Богу. И то, что они ожидали в этом послании, Дух Божий так дивно показывает нам, как человеку достичь этого угождения Богу через веру. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в видимом. Множество скептиков говорят и в сегодняшнее время, как это долго ждать, скажите нам по времени, сколько должно пройти для того, чтобы это случилось. Но ожидание – это та самая черта самого Бога, когда Он ждет человека, чтобы грешник к Нему обратился. И как апостол Петр пишет, долготерпение Господа нашего не почитайте медленнее. Да, многие люди думают, что Он медлит, но это только лишь долготерпение Божие. Ибо когда Господь открывал свое имя Моисею, Он так говорил всем понятно и ясно. Господь человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, тем самым показывая, чем наполнило сердце. Этим долготерпением, этим удивительным качеством, которое сейчас становится все реже и реже и реже. Потому как мы видим, что многим людям хочется сейчас и много. Но Господь говорит, та вера, которая в сердце живет христиан, она показывает то, что человек ожидает, и однажды это в его жизни произойдет. Когда бывают дети маленькими, я, в частности, был маленьким, думал, вот вырасту, буду работать, и дальше буду что-то делать. И казалось, с каждым разом к этой цели ты приближаешься, но она, казалось бы, от тебя удалялась. А теперь, когда повзрослел, думаешь, как же многого недопонимал. Здесь открывается иной подход к жизни. Господь дает обетование. На примере тех мужей, которые были перечислены, Господь показывает, как человеку обрести это долготерпение от самого Спасителя. Как ожидать того, казалось бы, исполнение которого невозможно в твоей жизни. Но это свершилось по воле Божией и силою самого Творца. Итак, мы видим, что верою познаем. Веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Множество споров и в нынешнее время. Особенно среди молодежи, когда для них, казалось бы, много аргументов и фактов того, что Земля произошла от какого-то взрыва. Но это не имеет основания, потому что человек не имеет каких-либо подтверждающих фактов. Слово же Божие говорит нам, что только лишь самим Словом это Земля и все, что на ней, и все, что вокруг нее сотворено самим Богом. Таким образом, Господь показывает свою волю в исполнении Его обетований. Тем, что Господь, сказав, соделал чудное. Итак, мы узнаем, что древние люди, жившие до нас и бывшие совсем не теми, как мы их представляем, ибо они были разумны. И так поступая, они достигли того, к чему Бог приготовил их сердца. Как же нам поступать? Жены неживущим людям, конечно же, предоставить все в руки Божии, чтобы Он сам вел, а нам, как послушным ученикам, следовать за Ним, исполняя то, что Господь нам повелевает делать. Итак, из невидимого произошло видимое. Этот факт остается фактом, потому что и сегодня тот невидимый мир, который нашим глазам не виден, он есть. А то, что мы видим, является проявлением того, что Господь позволил нам это все видеть, и для нас это часто бывает даже непостижимо. И даже, казалось бы, маленький росток какого-то растения вызывает у нас, может быть, какое-то обычное состояние. Ну, растет, да и растет. Но какая сила там в этом семени живет? Как это все происходит? И, конечно же, как верующие мы говорим, все под контролем Божиим, ибо Он сам все это совершает. Как мы видим, что Господь из невидимого сделал то, что Он теперь называет невидимое
вечно. А то, что мы сейчас видим, созерцаем или осязаем или прикасаемся, все это является видимым нашему глазу, но оно имеет название временное. Сколько лет нам неизвестно, но временное. Таким образом, мы видим, что Бог Всемогущий открывает нам, что Его словом и силой соделалось то, что для нас сегодня кажется так обыкновенно, само собой разумеющимся. Но это дело Божие, как чудо, является и всем нам. Итак, перечисление теперь тех людей, которые стали теми, которые угодили Богу. Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог. О дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Да, Авель принес ту жертву, которая была угодна Богу. И на этом вопросе очень многие люди не могут прийти к одному мнению. А кто-то еще и притыкается. Почему же Бог не принял жертву Каина, а только жертву Авеля? Нам это до конца не открыто. О чем молчит Библия, молчим и мы. О чем она говорит, мы призваны также и это говорить. Здесь написано, что Бог признал Авеля праведным. Потому как эта праведность показывает, что он был послушен Богу. Таким образом, Господь показывает, что этот человек угодил ему. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И этот человек также чудным образом был восхищен самим Богом. Взят им, переселен, как Слово Божие точно переводит для нас, что он был переселен с одного места в другое. Так Господь Всемогущий совершил для того, чтобы и мы принимали это верою. Да, так Бог показывает, что его сила велика и самая великая во всей вселенной. И этот человек, имя которого произносится очень много раз, конечно же, является тем, который благодарен Богу за то, что он получил этот дар от самого Спасителя. Так получал и он свидетельство, что угодил Богу. Как угодить Богу? Апостол Павел, прежде своего служения, когда еще на пути в Дамаск, задался этим вопросом: «Что повелишь мне делать?» Казалось бы, вот такой простой вопрос, чтобы получить на него ответ. Иди, сделай то и то, и тебе будет понятно. Но Господь не говорит, как люди. Господь говорит ему: пойди в то место, куда я тебя отправлю. И будь там. Будь там. Жди того, на что тебе Господь приготовил. А уже пророк Ананиан говорит, что это мой избранный сосуд, через которого Господь покажет, на какое дело он его приготовил. Так, дорогие братья и сестры, и сегодня каждый из верующих нашего Спасителя Иисуса Христа является этим благопотребным сосудом в руках Божьих для того, чтобы служение совершалось во всех местах вселенной, и не меньше. Во всех местах, где верующие проповедуют Евангелие благодати Божией, спасительную весть о Христе, для того, чтобы люди, услышав это, приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце и признали Его своим Спасителем. Далее мы находим: «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». На каком этапе жизни у человека начинаются поиски Бога? Да, это тоже один из моментов, который в жизни христиан неоднозначен. В какой из моментов, дорогая душа, ты взыскал Бога? Конечно же, мы говорим и проповедуем то, что наш поиск – это лишь только был ответ на то, как Отец Небесный нас искал, уверовавших в Него. Потому что мы не искали Бога, но Он в нашем сердце совершал этот труд для того, чтобы найти ответы на важные вопросы в своей жизни. Для чего я рожден на эту землю? Почему я так живу? И кто я такой вообще на самом деле? И чем закончится моя жизнь? Такие вопросы сегодня задаются. И блаженны те, которые нашли ответы у самого Спасителя. Те, которым он сказал: «Я воскрес и воскрешу всякого верующего в меня». Так говорит сам Господь Иисус Христос. В беседе с Маркой и Марией он открывал эту тайну для того, чтобы мы
Через много веков, слыша эти тексты, ясно понимали, тот, кто верует во Христа Иисуса, если даже и умрет, это если смертью, которая временна, то он воскреснет для вечной жизни во славе нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, как можно угодить Богу? Каким образом? Что сделать? Верить. Однажды окружавшие Иисуса Христа, нашего Господа, иудеи спросили, что он

Лишь Господа Иисуса Христа, который все так же и сегодня зовет человека к Нему, чтобы человек обратился и жив был. Итак, угодить Богу, делать дело, на которое человек был послан, чтобы веровать во Христа Иисуса и обрести это спасение. Посему и сегодня Господь Всемогущий совершает это дело, этот дивный труд в сердцах еще многих людей, там, где есть покаяние, там, где истина, человек кается в своих грехах и вновь просит сил для исправления жизни. И это мы видим в церквях Божьих, в тех, где мы не проживаем. И когда слышим эти свидетельства о том, что истина, слово, касается сердца человеческого, и человек в раскаянии вновь и вновь приходит к Спасителю, потому что мы, как люди, можем себя отречься, а Господь себя отречься не может, ибо Его обетование – непреложны, и они исполняются. Далее мы находим, что перечисление идет тех имен, которые в наших глазах в действительности сделали невероятные поступки. Невероятные. Взять просто вот так, услышать повеление от Бога и на протяжении 120 лет строить ту конструкцию, которая в глазах остальных людей казалась не совсем разумным поступком. Как это было и в то время, и сегодня. Верующие во Христа Иисуса и строящие спасение на Нем, конечно же, мы сегодня выглядим в глазах простых, рациональных людей, таких, кто цивилизованным себя называет, мы выглядим, казалось бы, неразумными. Откуда? Какое? Может быть, здесь и землетрясение, или войны, или другие события. Откуда это может быть? Откуда вы это можете знать? Могут задать нам такие вопросы. Но мы-то знаем. Планы Божии человеку неизвестны. Но Господь нас предупредил. Даже совершающие события, которые происходят в нынешнее время, говорят нам, еще это не конец. Но многим вещам должно происходить, чтобы человек задумывался и принимал решение, как ему дальше поступать. Посему Авраам – удивительный человек. Также Ной. И те люди, которые окружали его, Авраама и Сара, это были те люди, которые действовали так, казалось бы, неразумно, но по повелению Божию. И в конце человеческая мудрость, которая говорила, что так не может быть, Бог показывал, что так спится и совершится, потому что так сказал Бог, и так Он совершает. Посему и мы стоим на этом обетовании. Господь нам дал это обещание, и Он его исполнит. Всякий верующий в Него не умрет, но оживет в вечности для того, чтобы служить Господу там, в том месте, где Господь усмотрел дивное имя всякому верующему в Него. И тот город, который так чудно открывается в книге Откровений, для того, чтобы там обитать с Богом в вечности. Далее мы находим все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались. Как может человек видеть невидимое и радоваться тому, что его ждет впереди? Да, на земле мы знаем, что предвкушение встречи с дорогим человеком, любимым человеком, оно вселяет какую-то радость. Радость этой встречи, но потом все притупляется. И забывается, и дальше жизнь идет своим чередом. Но то, о чем говорит это слово, открывает, что жизнь, целые судьбы людей были посвящены тому, что они ждали, ждали и ждали этих обетований. И даже если временной жизни их Божьи слова были исполняемы, они понимали, еще это не то, еще не та полнота. Еще то самое, о котором мы только что прочитали, что это смерть, которая находила их, она только лишь разлучала их на время. А в вере умершие знали, что обетование, которое Господь им дал, они обязательно исполнятся. И они, таковые люди, говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И сегодня христиане также себя называют странниками и пришельцами. Даже проживая на разных континентах, в разных местах, в разных странах, мы все-таки говорим, что эта земля – это не конечное наше пристанище. Мы ожидаем города, о котором Слово Божие нам говорит, потому как мы временные жители этой земли, пришельцы на ней, но уйдем туда –

Господь приготовил место всем возлюбившим Его пришествие. Таким образом, мы видим эту 11 главу в послании к евреям, так ясно открывающую, что из ваших же предков были те, которые доверились Богу. И те, которые свое доверие основывали на Спасителе, на ожидаемом Мессии, не разочаровались. И посему те последователи этого учения, которые во время жизни Господа Иисуса Христа земного, они увидели самого Спасителя и приняли Его, и уверовали. Ибо так Слово Божие открывает нам. Когда Господь милосердно задает этот вопрос, «А за кого вы почитаете Меня?» Петр отвечал, «Ты Христос, Сын Бога Живого, и мы уверовали и познали, что Ты есть истинный Спаситель, что истина Слова Божия открывается в Нем, в нашем Господе Иисусе Христе». Так Бог показывает нам, что люди, умирающие в вере, названы теми, кого называют блаженными. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Далее мы находим следующее. «Ибо те, которые так говорили, показывают, что они ищут Отечество». Поиски Отечества. Да, мы видим, что есть многие люди, многие семьи, которые ищут разные места жительства. Где лучше, может быть, где надо Слово Божие проповедовать. Здесь нет никакого осуждения. Если Господь повелевает и совершает это дивное дело, это должно быть исполняемо для славы Божией. Все, что вы делаете, как нас научает Господь, все мы призваны делать во славу нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому и те люди, которые раньше жили и сегодня, мы ясно показываем, что мы ищем Отечество. Не то, которое временно. Не то, которое определяет наше гражданство или дает нам какой-то паспорт, но то, которое нам даровано через Духа Святого. И это свидетельство от Бога. Мы засвидетельствованы им в день искупления, самим нашим Господом Иисусом Христом. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Да? В церковной истории мы знаем, что Авраам был тем человеком, который жил в земле халдейской. И, наверное, у него не было желания вернуться туда, если бы многие могли предположить так. Там, где я жил раньше, там было хорошо. Действительно, многие воспоминания нынешнего времени бывают таким образом открываются. Да, раньше было, кажется, хорошо. Но Господь говорит, не говори так. Ибо то время, в которое ты живешь, оно истинно сейчас, Бог его дает для тебя. И ты все-таки что-то ищешь, дорогая душа. Ищешь Отечество. Ищешь то, что однажды было потеряно нашими прародителями, Адамом и Евою. Это такое тесное общение с Богом. Тогда, когда сам Господь являлся в прохладе вечера для того, чтобы говорить со своим творением. Итак, мы возвращаемся. От рождения до самой смерти мы идем этим путем возвращения к Богу, к нашему Творцу, для того, чтобы с Ним быть в вечности. Но для сего мы призваны покаяться. И это покаяние совершается, когда наш дух, понуждаемый Духом Святым, признает свое грешное состояние, беспомощное состояние. И тогда Бог показывает нам свою великую силу прощения наших грехов. Во Христе Иисусе, который взял на себя грехи всего мира. И 16 стих на сегодня говорит нам, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бывает ли нам стыдно за кого-либо, когда мы за кого-то поручившись, испытываем неудобства, когда такие люди подводят либо начальство, либо кого-то другого, когда мы за кого-то поручились. Бывает стыдно. Но Господь здесь показывает нам, что Он не стыдился называть себя Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Иакова, Богом Еноха и Авеля, и Богом тех, которые доверяют свою жизнь Ему. Ибо в книге Откровений так и сказано, «И они будут моим народом, а я буду их Богом». Господь показывает и нам, что все,
Кто ожидает этого дивного города, этого дивного дня искупления, получит по-настоящему, простыми словами говоря, это гражданство на небесах, войдя в город воротами, которым является сам наш милосердный Господь Иисус. Блажен тот человек, который не видит, но верует и в нынешнее время, и услышит те слова от самого Спасителя. «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Да благословит нас милосердный Господь, дорогие друзья, для того, чтобы мы имели это желание и действие от Бога, служить Ему верой и правдою, и даже проживая в разных местах и при разных обстоятельствах, все-таки оставаться верными Богу, несмотря ни на что, уповая на Его обетование, на Слово Господа нашего Иисуса Христа, что Он не оставит нас и не покинет нас. Для сего и Дух Божий свидетельствует нам сегодня, говоря о том, что творил Господь, живя на земле, что соделал таким образом, что люди в то время исцелялись. И сегодня эти исцеления совершаются, потому что Бог является тем самым врачом, который спасает, помогает, излечивает. Хвала и благодарность нашему любящему Отцу, Богу, Сыну Иисусу Христу и Духу Святому. Аминь.

все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.